0: tarjeta 314, mantenga el teléfono y contacte a la rampa 134, es mal 1, buen día.
1: Korean Air 277 KV, contact Guadalajara approach on 119.3.
2: 119.3, coordinate 277, okay? For Sikumoni, coordinate 277 heavy, sighting I-8, descending 12,000.
1: 5-5.
2: Coordinate 277,
3: 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
2: clear the ILS XK29 now, left coordinate 277.
0: Polaris 1071, adone via Charlie 2, cruce pista 29 derecha, ruede via Alfa 10.
2: 30,000.
0: Charlie 2, 00. Ok, Alfa 10, cruce pista 29 derecha, ruede via Alfa 11, mantenga esta frecuencia.
2: Alfa 110, cruzamos la pista 29 derecha, Alfa 11, permanecemos en frecuencia, la 10.